0: Свидип нарем Бхагаван, ки чай. Вишу Гуру Мамадараша Суси Свами Маджананда Джигурдева,
1: ки чай.
0: Свидип нарем Бхагван, ки чай.